Хаашиг дайшчугад дуу. И дамик шимшта дуу. Мачи туманш чааши нох кичиг дайшчугад дуу. Нхамой. Нанишипу. Нанишику патуни токшка. CJWE мухкинстас.

Хасиги дайсчога тупо. И там икшмста тупо. Мачи туманстяши нохкичиги дайсчога тупо. Нхамой. Нанисипо. Нанисико потони токска. CJWE мухкинстис.